Звуки, которые створю славонские лоли, которые сюда у программу в эмиссии, были идеальны за программ бывшей ХРТ эмиссии «Лепом нашим». У овой суредовито наступали и настали познати широм Хорватске. У «Лепом нашим» су и заиграли «Кат процвату у пролече яблоке».